Оба ла луенес ла монтаню, агач верде. Тюкос туто серос лунгос и рекс на скут де ла неву. Барис ден ауто сулезо ун сен родон лус фемелис. Абал саби ке ван пастрес дунгане даванс. Peire morui pensativo après la draio de Cerdanya, allo ridals campel, faten que mon paire s'eten.